рабочая, или в трубах чистый, Иерушалаем, идти за вами не желаем, мы в России.